Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

детской кроватке тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
2: Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Прив